этакетом. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не был я, Петер. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

Более давним был я Петер. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Более давним был я Петер. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили.